0: Жо Йоме Дом в нашей сербской домовни тен спил кужды знаю. Генерация дуйко йовен облюбованы в корах, а пла публикума. Межош кронич бжес пшегнавания, то йо сербский дудовый спил. Запшауэм пак мусымы пшиудаш, вен йо лудовый спил ордувау. Не сушага, то поклада лудовых спилов сербов. Але в ческей, респективне чехословакской, кужды тен спил знаю пет оригинальным тителом «Где дома мой?». А там мавен теке дуйке а узнамне ставизне. За доктор Хартмута Лайпнера йо то теке ядно весобинске чоинко, ако його звезую с тим спивом. 2520 йо везявю в сербском часопису «Розлад» артикел в ставизнах спива.
1: Я себе уже давно знаю спив «Где домов мой?», ако гимну в старе чесько-словакске. Я сам студовал в Празе, а себе кукужде гёжбе суто грали на официальных свеженях, а так не сам веле в того вежел. Але пен сам се зезнал с меею швигамаму в том часу. А вена ее пехадава с пет вяцорнее ческее, ако немцовка, я там бидлила, а теке редне чески могва, а вена ее перфектне могава спиваш ту гимну. Лепее, ако ческе. А я сам се живал, а вена ее ми улицевала аж та гимна, тен спив, описує на таку рідну вашню, ту чеську країну, а тен чеський зашіщ. То є то, що сам в тому часу собу крутну. А потім сам я помавим захопів се забираш. Вечо то пшіжо, що там шукно стой.